0: to the 90s. Got radio. Get music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».